0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Кванар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 3 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 734 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 43 сантиметра и составляет 286 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее трубу и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение самовар, а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле самогар, в Вятке самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
9: Бытовые истории.

0: Овны. 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы. Если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы. В четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы, 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы, на этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы. Откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы. 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. В профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей. В четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы. Многие пути ведут в тупик. Лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.
2: Музыка для тех,
3: музыка для тех.

0: день опять пройдет, мир летит вперед, и настанет.
1: На Алтае 8 часов утра. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка. А потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джона Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд, особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Waterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачная бумага» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 3 сентября в 1690 году патриархом московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1939 году Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики».
7: 8-951-346-50-72.
8: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
9: 923-663-103-2.
10: Включайся на полную.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 3 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 734 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 43 сантиметра и составляет 286 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы!
2: А погода?
1: А будет!
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: У хана Алтая 100 дочерей, прекраснее лебедей.

походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно

0: роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела-метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Овны. 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы. Если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы. В четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Раки, не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы, 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы, на этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
0: Весы. В четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы. Откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы. 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
1: Гороскоп. Козероги. В профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей. В четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы. Многие пути ведут в тупик. Лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.

0: пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочив щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

0: только твой.
1: Утренняя зарядка.
0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
1: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте музыку.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 3 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 734 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 43 сантиметра и составляет 286 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка настроения.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению ее до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы. Если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы. В четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Раки. Не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы. 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы. На этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
0: Весы. В четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы. Откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы. 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
1: Козероги. В профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей. В четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы. Многие пути ведут в тупик. Лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.
2: Мы не объясняем, как делать.

0: Чимали, 10 утра.
1: Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка. Low battery.

0: low battery.
1: Этот день тому назад.
2: 3 сентября в 1690 году патриархом московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1939 году Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама.
4: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: Анонимные алкоголики
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 3 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 734 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 43 сантиметра и составляет 286 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район. 101.1 FM. Чемальский район. 102.4 FM.

0: бодрым утром. Сегодня у тебя все получится.
1: Музыка для тех.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Овны. 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы. Если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы. В четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Раки, не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы, 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы, на этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
0: Весы. В четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы. Откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы. 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
1: Козероги. В профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей. В четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы. Многие пути ведут в тупик. Лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.

0: Чимали 11 часов.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны.

0: жизнь его удалась, и он наслаждается удачей. Кстати, историки поговаривают, что родина спагетти вовсе не Италия, а Китай, откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический, фаворит Екатерины II.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Слушайте свежее.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В четверг, 3 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем плюс 14, ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 734 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 43 сантиметра и составляет 286 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

0: 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы, если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы, в четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы, 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы, на этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы, в четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы, откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы, 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, в профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей, в четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы, многие пути ведут в тупик, лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.
2: Радио «Гороскоп».
3: Слушайте свежее.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем здравствуйте, я Дима Казанцев. Желаю вам бодрости, духа и оптимизма. Через минуту-другую вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Шуфутинов день продолжается. Причем этот день в жизни Михаила Шуфутинского, помимо рождения его внука в 1995 году, стал значимой датой благодаря песне «3 сентября». Она превратилась в самый настоящий мем. Этот хит, созданный Игорем Крутым и Игорем Николаевым, приобрел необычайную популярность еще в 10-х годах. Каждый год 3 сентября мы отмечаем Шуфутинов день. Благодаря этому люди создают все новые и новые мемы и шутки, связанные с песней. С праздником всех! Переворачиваем календарь.
1: Этот день тому назад.
2: 3 сентября в 1690 году патриархом московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1939 году Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама.
4: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

есть такая песня.

От музыки к размышлениям. Ты ищешь приятные эмоции в сладком и мучном. А диетологи всего мира говорят одну и ту же заученную фразу. Все должно быть в меру. У меня, например, нет этой самой меры. Если я купил упаковку конфет, то пиши пропало. Сила есть, воля есть, а вот силы воли устоять перед сладостями не наблюдается.

0: твоя бабушка такая веселая всегда, все время улыбается. Да, это ей зубной протез не того размера вставили.
1: Жена ругает мужа.
2: Это ужасно! Ты знаешь наизусть календарь первенства всех этих футбольных матчей? Знаешь наизусть имена всех футболистов?
0: Знаю.
2: Всех команд, всех этих футболистов. А вот наверняка ведь не помнишь даже день нашей свадьбы.
0: Ничего подобного, Валька, помню прекрасно. Мы поженились, когда Пахтакор выиграл у Торпедо 3-1.

0: магазин в продажу поступили новые коллекции одежды и обуви. Чешки производство Чехии, вьетнамки производство Вьетнама, панамки производство Панамы и бурки фасонные производство Буркина-Фасо.
1: Крупный бизнесмен интересуется у своего сына.
2: Ну, все, Пантелей, как успехи в школе?
3: Отлично, пап, контракт с 5-м классом продлен еще на год.
2: Ну, все, Пантелей.
3: Чешки.
4: Когда-то я работал парикмахером. В моей практике был ужасный случай, да. Я нечаянно отрезал ухо своему клиенту. Я, естественно, стал просить у него прощения, но он, по-моему, меня не слышал.
5: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
6: Эх, были бы прогнозы!
7: А погода
6: побудет.
7: Ага.
8: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
10: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
11: Ждем в Доброцене.
12: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Интересные новости нашел. 52% мужчин и 51% женщин не скрывают от партнера код доступа к телефону. Это показал опрос сервиса Superjob. Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин сообщили, партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения. 6% против 1% у женщин. Россиянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. 52% против 44% среди мужчин.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бейхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушария которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси, и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
2: Бытовые истории.

Настоящий хит. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Я не знаю, как вы распоряжаетесь драгоценными минутами и часами. По возможности, берегите время. Его не вернуть. Фарш, ой, то есть жизнь, невозможно прокрутить назад под хиты на любимой волне.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Овны. 3 сентября вы можете попасть под влияние чужого мнения и рискуете потерять что-то очень важное, если не будете учитывать и собственные интересы.
1: Тельцы. Если вы слегка измените свой привычный взгляд на вещи, то сможете увидеть новые пути решения своих насущных проблем.
0: Близнецы. В четверг может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Раки, не бойтесь обсуждать свои сомнения и спрашивать совета. Лучше рассмотреть вопрос всесторонне, чем принимать решение наобум.
0: Львы, 3 сентября не позволяйте вас впечатлять. Все, что рассчитано только на внешний эффект, будет крайне недолговечным.
1: Девы, на этот день вам лучше не планировать ничего серьезного и трудного. Он крайне неблагоприятен для важных решений и поступков.
0: Весы. В четверг общение с коллегами и партнерами будет трудным. Вам вряд ли удастся разрешить противоречия, как бы вы ни старались.
1: Скорпионы. Откройтесь в общении, и вы получите много полезной и перспективной информации. Возможны крупные покупки с дальней перспективой.
0: Стрельцы. 3 сентября оставьте все рабочие вопросы в офисе. Ваши близкие не виноваты в том, что что-то идет не так.
1: Козероги. В профессиональной сфере возможны ситуации большого непонимания и конфронтации с коллегами из-за сильных расхождений в жизненных взглядах.
0: Водолей. В четверг вам нужно как-то разнообразить монотонный рабочий процесс. Лучше всего было бы прогуляться на свежем воздухе.
1: Рыбы. Многие пути ведут в тупик. Лабиринты отношений сужаются. Вам лучше оставаться в покое в этот день.

0: Музыкальная осень и учебный год продолжаются. Тем временем в Московском государственном университете собираются готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта. Университет уже обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки таких специалистов. Новый факультет объединит существующие и создающиеся направления подготовки. Это позволит обеспечить комплексную подготовку кадров для развития и внедрения технологий ИИ в различные сферы науки и экономики. Мне кажется, очень перспективная специальность. Надо к этому присмотреться.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

У каждого свой рецепт хорошего настроения. Теперь осталось довести до готовности это сочетание счастья и одновременно разочарования, поскольку жизнь всегда непредсказуема. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Скоро споем и станцуем, а пока про золотые руки, которые иногда растут не из того места. Если пролить на клавиатуру чай с сахаром, то кнопки при нажатии начнут издавать хрустящий звук и заедать при работе. Поэтому не ставьте рядом с техникой жидкости, особенно сладкие.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элмон Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, которого можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
2: Бытовые истории. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Радиоуроки хорошего тона.
1: Неприлично при посторонних держать руки в карманах брюк. Особенно если вы женщина, а брюки мужские.
0: Едет папа с маленькой дочкой на машине. Вдруг папаша нечаянно нажал на клаксон. Ой, дочка, я случайно.
2: А я знаю, папа.
0: А откуда ты знаешь?
2: А потому что ты не крикнул, куда тебя несет,

0: залезли
1: все.
0: Не-не-не-не-не, не так, не так.
2: Давай!
0: Радио Соу, Радио Соу.

0: Дядя, товарищ прораб, товарищ прораб, мы проводку забыли.
1: А вот проводку мы как раз и не забыли.
0: Новости рекордов. Как самый большой занесен в книгу рекордов Гриндеса тест, разработанный сотрудниками Бронхоэндотрагеического института экспериментальной медицины. Тест состоит из 865 вопросов и называется «Боитесь ли вы щекотки?».

0: народная мудрость.
1: Если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить.
2: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы!
4: А погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: нужно многому учиться. Каждый день приобретать опыт и вместе с тем оставаться человеком. Например, если ссоришься с близкими, то необходимо перестать манипулировать. Всякое случается, и без выяснения отношений не обходится общение. Не надо поддевать злыми шутками, неуместной критикой и, не дай бог, оскорблениями. Конфликт когда-нибудь закончится, а слово не воробей. Если вылетело, то уже никогда не поймаешь.
1: Новинка этой недели.

0: Школа, школа, я скучаю. Учебный год набирает обороты. Тем временем ученые выяснили, образованность напрямую влияет на долголетие. Исследование показало, люди с высшим или средним профессиональным образованием биологически моложе на 2-3 года своих сверстников, которые окончили только школу. Отмечается, каждый дополнительный год обучения замедляет старение на 2-3%. Ученые объясняют это тем, что образованные люди лучше справляются со стрессом и имеют больше возможностей для поддержания здоровья. Да уж, необычные исследования. Стоит подумать об очередном высшем образовании.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: От музыки к мыслям вслух. У любви по классике несколько состояний. Сначала это весна, и ты просыпаешься, пробуждаешься. После – лето. Ты на седьмом небе. Потом осень. Ты заскучал. И зима. Как же без нее? Программируем реальность добрыми мыслями под хиты на любимой волне.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись. Не имеющая аналогов технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась. Хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия. До сих пор посуда, расписанная хохламской росписью, является визитной карточкой России.
1: Бытовые истории.

0: өдіп, ен атардың рабар. Қанды да салым берілсе, ен атарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ен атаның алқыжын, жаңтайын көгісті, сана асты артсын.
1: В эфире «Мысли вслух». Недавно размышлял о человеческом КПД. У каждого из нас разные возможности и желания. Самое интересное, что наши желания часто определяют наши возможности. Создавайте себя, не стойте на месте. Развивайтесь. Книги «Спорт» и «Лучшая жизнь» ждут каждого из нас.
2: Включайся на полную.
3: Этот день тому назад.
4: 3 сентября в 1690 году патриархом московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1939 году Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

Листаю новостную ленту и узнаю, что неврологи рекомендуют постоянно учиться, чтобы защитить себя от деменции. Достаем двойные листочки и пишем самостоятельную. Шутка. Эфир очень скоро продолжит любимые хиты.

0: Твоя бабушка такая веселая всегда, все время улыбается. А, это ей зубной протез не того размера вставили.
1: Жена ругает муза.
2: Это ужасно! Ты знаешь наизусть календарь первенства всех этих футбольных матчей? Знаешь наизусть имена всех футболистов?
0: Знаю.
2: Всех команд, всех этих футболистов. А вот наверняка ведь не помнишь даже день нашей свадьбы.
0: Ничего подобного, Валька, помню прекрасно. Мы поженились, когда Пахтакор выиграл у Торпедо 3-1.

0: объявление. В наш магазин в продажу поступили новые коллекции одежды и обуви. Чешские производства Чехии, вьетнамки производства Вьетнама, панамки производства Панамы и бурки фасонные производства Буркина-Фасо.
1: Крупный бизнесмен интересуется у своего сына.
2: Ну, все, Пантелей, как успехи в школе?
3: Отлично, пап, контракт с 5-м классом продлен еще на год.

0: работал парикмахером, в моей практике был ужасный случай, да. Я нечаянно отрезал ухо своему клиенту. Я, естественно, стал просить у него прощения, но он, по-моему, меня не слышал.
1: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы!
3: А погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
9: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Музыка улетела, но обещала вернуться. Нам с вами в той или иной ситуации говорили, что никогда нас не забудут. Но мы на это еще посмотрим. Будем наблюдать.

гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: Радиоуроки хорошего тона.
1: Неприлично при посторонних держать руки в карманах брюк. Особенно, если вы из Энхена, а брюки мужские.
2: Едет папа с маленькой дочкой на машине. Вдруг папаса нечаянно нажал на клаксон.
3: Ой, дочка, я случайно.
4: А я знаю, папа.
3: Откуда ты знаешь?
4: А потому что ты не крикнул, куда тебя несет, хуй мать.

0: Алексей.
1: Не так.
2: Давай!
1: Радио шоу, радио шоу.

0: Шепелявых в интернете. Товарищ прораб, товарищ прораб, мы проводку забыли.
1: А вот проводку мы как раз и не забыли.
0: Новости рекордов. Как самый большой занесен в книгу рекордов Гриндеса тест, разработанный сотрудниками Бронхоторакального института экспериментальной медицины. Тест состоит из 865 вопросов и называется «Боитесь ли вы щекотки?».

0: народная мудрость.
1: Если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить.
2: В Чимале 15 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы!
5: А погода?
4: А будет.
5: Ага.
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружившие, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

0: день тому назад.
1: 3 сентября в 1690 году патриархом московским и всея Руси избран Адриан, митрополит Казанский и Свияжский. В 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1939 году Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: «Бытовые истории».
10: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре Древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
9: «Бытовые истории».

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Твоя бабушка такая веселая всегда, все время улыбается. А, это ей зубной протез не того размера вставили.
2: Жена ругает мужа.
3: Это ужасно! Ты знаешь наизусть календарь первенства всех этих футбольных матчей? Да. Знаешь наизусть имена всех футболистов?
1: Знаю.
3: Всех команд! Всех этих футболистов! А вот наверняка ведь не помнишь даже день нашей свадьбы!
1: Ничего подобного, Валька, помню прекрасно. Мы поженились, когда Пахтакор выиграл у Торпедо 3-1.

0: земле. У нас в магазин в продажу поступили новые коллекции одежды и обуви. Чешские производства Чехии, вьетнамки производства Вьетнама, панамки производства Панамы и бурки фасонные производства Буркина-Фасо.
1: Крупный бизнесмен интересуется у своего сына.
2: Ну, все в понделе. Как успехи в школе?
3: Отлично, пап. Контракт с 5-м классом продлен еще на год.
2: Ну, все в понделе.
3: Чешки.
4: Когда-то я работал парикмахером. В моей практике был ужасный случай, да. Я нечаянно отрезал ухо своему клиенту. Я, естественно, стал просить у него прощения, но он, по-моему, меня не слышал.
5: В Чимае 16 часов 30 минут.
6: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
7: Эх, были бы прогнозы!
8: А погода
7: побудет.
8: Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
10: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
11: Ждем в Доброцене.
12: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Умные розетки – первый шаг на пути к умному дому. А это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ватт-метр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

немного погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

делать, как быть, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

немного погоню. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Радиоуроки хорошего тона.
1: Неприлично при посторонних держать руки в карманах брюк. Особенно, если вы из Энхена, а брюки мужские.
0: Едет папа с маленькой дочкой на машине. Вдруг папаса нечаянно нажал на клаксон. Ой, дочка, я случайно.
2: А я знаю, папа.
0: А откуда ты знаешь?
2: А потому что ты не крикнул, куда тебя несет.

0: Здравствуйте, товарищ прораб, товарищ прораб. Мы проводку забыли.
1: А вот проводку мы как раз и не забыли.
0: Новости рекордов. Как самый большой занесен в книгу рекордов Гиннесса тест, разработанный сотрудниками Бронхоэндотрофического института экспериментальной медицины. Тест состоит из 865 вопросов и называется «Боитесь ли вы щекотки?».

0: народная мудрость.
1: Если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить.
2: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы!
4: А погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
3: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире ТОП ХИТ ЧАРТ, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди Happy End. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец, это Happy End.
0: 13-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт. А значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Привет тем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать»

ждать с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери. 11.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона, победитель голосования.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ-хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Сивиль, солистка группы Артик Асти, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
0: Шестое место.

0: Ты украшал себя не только в отлюбил январе. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провалишь.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! «Если я буду танцевать» Баста и моя Мишель.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня градус у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что ресницы продолжают набирать обороты.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мотов Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер «Топ-хит».

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы ТОП Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-хит-чарта ровно через неделю.

0: Чимали, 19 часов.
1: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Горячий хит.

0: Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Бытовые истории.

0: найти хоть белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала им река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака. Как недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Все с потрохами откупили москвичи.
1: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, сдымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать так воевать, нам врага не выбирать. В 45-м нам на танке по Берлину проезжать. Да громить сильнее гада, чтоб не мог он убежать. Силой русской, сибирской, к земле его прижать.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Новинка этой

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда появились вязальные спицы? Во время раскопок одной из древнеегипетских гробниц археологи обнаружили рядом с золотыми статуэтками и драгоценными шкатулками вязаный детский носок. Как установили ученые, возраст носка около 5000 лет до нашей эры. Самыми искусными вязальщиками древности считаются кочевники-бедуины. Причем занимались этим мужчины, женщинам доверяли только прясть шерсть. Искусство вязания, попав в Европу, тоже оставалось поначалу привилегией мужчин. Благородные рыцари, вернувшись турниры и сняв латы, и считали зазорным проводить время за вязанием. Стать вязальщиком было совсем непросто. Учеников набирали из наиболее смышленных мальчиков, которые 6 лет постигали секреты будущей профессии. По завершении обучения кандидата в мастера ждал экзамен. Следовало доказать, что ты на зубок знаешь все сорта пряжи, всевозможные петли, умеешь снять мерку, воспроизвести плотные ажурные узоры. Кроме того, представить самостоятельно связанную шапочку, пару чулок, рубашки и ковер, для которого состояла из 30 цветов. На все это отпускалось 13 недель. Вязальная машина была изобретена только в 1589 году, но до сих пор в большом почете остается ручное вязание на спицах.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квазар, прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квазар, прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый первый граненый стакан был изготовлен в России в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что его дизайн разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочая колхозница» Вера Мухина. По одной из легенд, она создала этот шедевр стеклянной посуды вместе с автором «Черного квадрата» Казимиром Малевичем в блокадном Ленинграде. Стоимость стакана зависела от количества граней, но его вместимость оставалась неизменной – до стеклянного ободка 200 мл, до краев 250. Появление граненого стакана обусловлено научно-техническим прогрессом. Его форму и структуру продиктовала производственная необходимость, а не фантазия художника. Еще до войны советскими инженерами было изобретено чудо техники – посудомоечная машина, в которой могла мыться посуда только определенной формы и размера. Именно такой стакан очень подходил для этого агрегата. И к тому же он был очень прочный из-за толщины и особого способа изготовления стекла. На железной дороге до сих пор подают чай в граненых стаканах советского образца с подстаканником, что удивительно приятно и мило. История знаменитой граненой посуды продолжается.
1: Бытовые истории.

0: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
1: Давно забытое чувство посетило меня.

0: На Алтае 22 часа.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Let's go.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термальные воды северных районов Западной Сибири стали объектом изучения ученых. Ресурс рассматривают как альтернативный источник энергии. Над проектом работают исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук. По данным специалистов, годовые запасы тепла в западносибирском артезианском бассейне превышают 200 миллионов гигакалорий. Перспективные для энергетических целей термальные воды залегают на глубине от 1 километра. Ученые подчеркивают, что на севере инфраструктура для строительства геотермальных электростанции уже есть. В советские времена во многих удаленных населенных пунктах были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа. Даже если углеводородов обнаружено не было, притоки термальных вод были получены везде. Сейчас скважины законсервированы, но установить в них энергетические установки можно без значительных затрат. В подземных водах только Западной Сибири, в том числе и термальных, содержится до 1000 триллионов кубометров углеводородных газов. Кроме того, термальные воды – богатый источник редких химических элементов. Напомним, самые крупные геотермальные станции действуют на Камчатке и на островах Итуру и Кунашир.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Слушайте музыку.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь, только б не свернуть мне с того пути, чтобы дом найти.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детское автокресло – это съемное сиденье, предназначенное для перевозки детей в машине. Но официально его называют детским удерживающим устройством. В автомобилях имеются ремни безопасности, которые рассчитаны только на взрослых людей. А детей, возраст которых меньше 12 лет или пока их вес не будет равен 36 килограммам, рекомендуется перевозить исключительно в детских автокреслах. Изначально такое кресло было задумано для применения в домашних условиях. А уж затем появилась идея сделать его автомобильным, прикрепив к полу машину, что указывает на его универсальность. Первое детское автокресло было изобретено в Соединенных Штатах весной 1935 года. Конечно, уберечь ребенка от травмы при аварии это кресло вряд ли бы смогло. Стальной прут, на котором крепится само сиденье, при ударе срабатывал как катапульта. Однако скорости автомобиля в 30-е годы были не те, что в наши дни. И изобретатели делали упор на создание такого устройства, которое зафиксирует ребенка на одном месте, чтобы он просто не ползал по салону. Новая модель детского автокресла, ставшая прототипом современного, была сконструирована в 1963 году. С началом массового производства автокресел основное внимание стало уделяться степени защищенности ребенка и уровню надежности кресел. Требований к удерживающим устройствам сегодня выдвигается достаточно много, но самым главным из них всегда остается безопасность.
1: Бытовые истории.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Алтай FM+. Радио родного.

0: лучшие инструментальные хиты.
1: Утергошая защита, шуанаша.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В чем ценность хрусталя, который долго считался признаком достатка? Хрусталь тоже стекло, но в него обязательно добавляют окись свинца, который придает материалу совершенно новые свойства. Это прозрачность и мелодичный звук. Помимо свинца в состав хрусталя входят и другие компоненты, например, сурьма, мышьяк. Все засыпается в огромную 3-этажный дом-печь. В ней варится около 100 тонн хрусталя. Далее за тело берутся стеклодувы. Важным этапом производства хрусталя является так называемый отжиг изделия. Это процесс, при котором температура разогретого хрусталя в течение 4 часов медленно опускается до комнатной. Следующий этап – гранение. На этом этапе вазы, фужеры, подносы гранят, наносят клинообразные канавки. Чем глубже и острее края, тем больше преломляются и отражаются лучи света, и хрусталь начинает сверкать всеми цветами радуги. Дальше происходит химическая шлифовка, в том числе и серная. После нанесения гранки алмазная грань становится матовой. Чтобы сделать ее прозрачной, изделие укладываются в специальные кассеты, подвешиваются на специальные установки и поочередно окунаются то в кислоту, то в воду. Постепенно верхний слой разъедается, и поверхность хрусталя становится идеально гладкой, отполированной. Именно такая посуда ценится больше всего.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы!
5: А погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из чего делают духи? Такие цветы, как розы, фиалки, жасмин, нарцисс и апельсиновый цвет, используются сегодня для приготовления духов. Древесина кедра и сандалового дерева, листья лаванды, перечной мяты, листья герани, фиалковый корень и корень имбиря также применяют в парфюмерии. Древние люди изготавливали духи из цветов, извлекая эссенцию с помощью воды. Этот процесс получил название «анфлераж» или «извлечение из цветов ароматических веществ». В деревянные рамы помещали кусочки стекла и клали сверху слой очищенного свиного сала. Это приспособление покрывали лепестками и накладывали одно на другое. Лепестки сменяли до тех пор, пока очищенное сало не впитает нужное количество эссенции. В современном методе получения эссенции используют особо чистый растворитель, извлеченный из нефти. Его пропускают через свежие лепестки, пока он не пропитается маслом. Затем растворитель убирают, а духи очищают с помощью спирта.
1: Бытовые истории.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термос далеко не единственная вещь, изобретение которой не было самоцелью, а получилось как побочный эффект. Джеймс Дьюар занимался проблемой долговременного хранения сжиженных газов – азота, кислорода, водорода. Дьюар изготовил сосуд в виде колбы с узким горлом. Для улучшения термоизоляции внутреннюю часть колбы ученый покрыл тонким слоем серебра. Так, в 1898 году получилась конструкция, которую благодарные физики до сих пор называют сосудом Дьюара. Немец Рейнольд Бергер быстренько смекнул, что из этого открытия можно извлечь немалую коммерческую выгоду. В 1904 году он развернул компанию по выпуску вакуумной фляжки, дополнив сосуд Дьюара крышкой-стаканчиком и герметичной пробкой. Таким образом, берлинский производитель стеклянных инструментов стал создателем первого в мире термоса.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кис была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Новинка этой недели.
10: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до метро и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Часы известны человеку очень давно. Сначала их роль играло солнце, потом вода, песок, даже огонь. Но ни о какой точности таких измерений говорить не приходилось. Они давали погрешность от нескольких минут до получаса. Ситуация несколько исправляется с появлением механических часов. Сначала появилась возможность находить время с точностью до минуты, с появлением секундной стрелки до секунды. Но все равно таким часам было далеко до настоящего секундомера. Их, к примеру, нельзя было остановить и запустить в произвольный момент. И точность измерения была далека от идеала. Упоминание о первых настоящих секундомерах появляется в конце 17-го, начале 18 века. Это были механические секундомеры с одной кнопкой управления. Первое нажатие на кнопку включает секундомер, второе нажатие на кнопку останавливает его. Третье нажатие на кнопку устанавливает стрелки секундомера в начальное нулевое положение. Вращение этой же кнопки заводит пружину секундомера. Электронный аппарат особо не отличается от устройства механического, разве что повышенной точностью.
1: Бытовые истории.

линия Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: три часа.
1: Алтай.
2: Музыка для тех.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История появления булочки с изюмом широко известна, но все же, думаю, о ней нужно вспомнить еще раз. Впервые эта история появилась на страницах книги Владимира Гелеровского «Москва и москвичи», которая вышла в 1926 году. Описывая Москву и ее жителей того времени, автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новинка этой недели.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Лучше.
9: Лучше.
8: Лучше инструмент.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: А действительно ли болгарский перец болгарский? Большинство исследователей едины в том, что родина перца – Южная и Центральная Америка. Самые старые находки перца датируют 7000-летием до нашей эры. В южноамериканских странах перец являлся необходимым продуктом для местных жителей. Острый перец использовался индейцами для военных целей, как слезоточивое и отравляющее средство, а также являлся и лекарственным средством. Индейцы не знали соли, поэтому пищу они не солили, а перчили. Первые сведения о красном перце в Европе датированы 1494 годом. Об этом овоще рассказал врач, который сопровождал Колумба в его путешествии. Перец первоначально был привезен в Испанию и Португалию, где был культивирован как декоративное растение. Первыми распробовали перец на вкус итальянцы. Их примеру последовали американцы, и в 1830 году они же изобрели всеми любимый сегодня кетчуп. В Болгарию перец был завезен в начале VI века через Венгрию и Турцию. В стране перец приобрел большую популярность и быстро распространился из Болгарии в другие страны. Болгарские средневековые селекционеры создали новые сорта перца, в связи с чем местные виды практически потеряли свою связь со своими американскими родоначальниками. В некоторые года Болгария занимает первое место в мире по производству перца на душу населения. Отсюда и название – болгарский перец.
1: Бытовые истории.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня трудно в это поверить, но докторская колбаса изначально создавалась именно в медицинских целях. В 1935 году в ВНИИ мясной промышленности СССР по заданию партии разработали новый диетический продукт. Это была колбаса, которую стали включать в рацион больных, поправляющих здоровье после длительного голодания. Когда рецепт был готов, колбасу, конечно же, намеревались назвать сталинской, но позже на всякий случай передумали и присвоили продукту медицинское название. Колбасу докторскую, конечно же, сразу стали производить в соответствии с требованием ГОСТа, согласно которому в 100 килограммов продуктов входили 25 килограммов натурально жилованной говядины высшего сорта, 70 килограммов натуральной полужирной жилованной свинины, 3 куриных яйца, 2 килограмма сухого коровьего молока, цельного или обезжиренного. В эту молочную мясную основу добавляли пряности и консерванты, чуть более 2 кило пищевой поваренной соли, 7 с небольшим граммов нитрита натрия, 200 граммов сахара, песка или глюкозы и 50 граммов молотого мускатного ореха или кардамона.
3: У вас случайно колбасы с собой нет?
4: Есть, только докторская.
3: Была докторская, стала любительская.
4: А что это?
3: Снотворная.
1: Бытовые истории.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Радио, где все первые среди равных.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Циркулярная пила. В конце 18 века появилась протестантская религиозная секта, известная как шейкеры. Главными ценностями этой секты была коммунальная жизнь, равенство между полами и тяжелая работа. Табита Бэббит жила в шейкерском сообществе в Массачусетсе и работала ткачихой. Но в 1810 году она придумала способ облегчить нагрузку в работе для своих братьев. Она заметила, что мужчины пилят бревна специальной пилой с двумя ручками, которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббит подумала, что это пустая трата энергии, и создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности. Она придумала пилу с круговым лезвием, поэтому каждое движение имело смысл. Однако из-за заповедей общины шейкеров Бэббит не стала получать патент на свое изобретение.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы. Вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы. В пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт, но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад, а идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

тому назад. 4 сентября в 1700 году указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. В 1781 году – день основания города Лос-Анджелес. В 1800

0: Сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: От изобретения до нарицательного имени. Джип. Сейчас это слово употребляется для общего обозначения легковых или полугрузовых внедорожников. Но само слово изначально являлось торговой маркой. В 1936 году приобрел известность персонаж комиксов Юджин Джип. Он представлял собой необыкновенного и несуразного зверька. Имя приобрело популярность и стало использоваться для обозначения крупного и такого же несуразного человека. Это же название использовалось для обозначения техники. В тот же год Халибертон Компани присвоила название «джип» новому гражданскому вездеходу, после чего слово «джип» стало повсеместно употребляться для обозначения подобного типа автомобилей. Владелец торговой марки «Jeep Group LLC» настаивает на том, чтобы подобные автомобили назывались внедорожниками, но слово «джип» уже слишком хорошо вошло во многие языки мира.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 4 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 16, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное, 730 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки вырос на 24 сантиметра и составляет 310 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Новинка. Это...

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

удержаться не сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: главные. 4 сентября будьте более избирательны в делах и задачах, которые вы хотите решить. Что-то вам не по силам, а что-то просто неинтересно.
1: Тельцы, вас всегда интересовали многие вещи, но обычно вам все как-то не досуг ими заняться. Имейте в виду, время-то уходит.
0: Близнецы, в пятницу не пытайтесь обманывать своих близких и деловых партнеров. Вы навредите себе больше, чем можете представить.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваша общительность немного снижена, а это значит, что договориться с окружающими будет труднее обычного.
0: Львы. 4 сентября вас ждут подарки и внимание близких людей, что сделает этот день очень приятным и радостным.
1: Девы. Если вы пока свободны, то неожиданная встреча обернется незабываемым свиданием, и вы вновь окажетесь в полосе надежд и любви.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Чужие сейчас только навредят.
1: Скорпионы. Ощущение простоя или замедления вызывает у вас дискомфорт. Но сейчас у вас просто нет другого выхода.
0: Стрельцы. 4 сентября не надо себя жалеть. Это шаг назад. А идти назад – это совсем не то, что вам нужно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Осторожность – это ваша сильная черта. Но иногда вы просто прикрываетесь ею, чтобы скрыть свою лень.
0: Водолей. Пятница хороша для почистки всяких долгов, как материальных, так и моральных.
1: Рыбы. Встреча с друзьями обогатит важной информацией и вызовет появление новых карьерных перспектив.
3: Сообщение «Москва» или «Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва» или «Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.